0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Vier Jahrzehnte, ein Sender. Das ist Radio Mixtape. Der Soundtrack deines Lebens. Mit 16.